меня юрус кросто виглая госта. И уйти какое золото смерть отзели играм. Хера руку тук шагай со вещь пикоем, то вам устой по вельям. Лайс мания трутолюма. Искорись гайс, лялай соли сторс глосу того вина. Мир клей бонус мань. Пазер из окшу, цик мене шуй лелс. Ради тика цувак, сквозь ля ину курсеть. И заверло бог. Истел вина тика смайда, а с тебе гайда. Паза стейп надо уйти, опа. Изменись, а со мясь на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мясь. Изменись, мол, сядь, а семи як мы тенью зями свисим. Дуть, соу руку, мать, персули, друши, прикша. Пал, десязмусим, палик, спутя клюс. На